Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозабне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

Радио Руби. Твои най-любши хити. Интиста непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Руби.

Radio Robin. Твои най-любши хити. Тисте непозабне полетне. Устварен за полетие. Радио Робин.